오늘은 가제 오섬 인베르셋 민웃 야 인오퀴로 라스타베 오벡스 빅타 슬로벤스카가 오메드니카 루카 시로카 시 라코 다네스 послушаемо настоп саксофониста Лукаса Гаврича об 19-х у церкви Христоса Краля у Криви Върби на то следи огостни арени у Криви Върби настоп озерма концерт джез глазбенико Лукаса Гаврича, Алана Бартуша, Филиппа Цафля, де Клеменса Мактла. Об 20-х бо ютри у Шинтьякову Ружу и там кайшнем Фаружу кино на Хорице, кие буду предваяли фильм из лета 1966 строго надзорвани влаки. У субботу 22 августа по наш чака семен на старым любелью, ки се бо зачел 15 ури прикочи на словенской стране Мее, чакай нас кранске кловасе штрукли ин тако напре. Жегн ин Штехване бо неделю 23 августа у захомцу ин сица при циркви святого Мартина се бо зачело жегнане об 10 ури святомашо. Об 14.30 по наш чака Штехване зрием под липо. Tudi u nedelju pa bo ob 19. uri, kako že umenjeno, u sklopu Sonus delavnice, tudi Sonus koncert, gostov na violini Sebastian Gürtler in na harmoniki Tommaso Huber, to pa pod geslom Bach in Bosansko. Torej ob 19. V samostanski cirkvi v Doboli vasi to nedeljo 23. avgusta.

0: поели. Ядал Франц, но паршут на кавалету. Жена жда приспечтен вертайцу с панцету. Франц, реку, мал стал се мало, ма тости е блодей. Мучи, я реку, хихо боди, ам пи, а ней.
1: Ти блодузга кукал бухат, тихо бит. А ну се до ютра, драги мой, естан пит.
0: Касе с Данило смо пеше запояли, ма да пукале со шипе.
1: Ам поле усак, ше енемичке не трипе, смо дарли за фруштек таку, почриес. Е, сой цайт, со бли людие, риес, блиепи, ам бл дебели. Касо раде кей попили, кей поели, ам со се ради мед сабо мели. Kad človek če slabo je, zna dobit slabo kri. An tak človek je slabe voje, an se strašno rad jezi. Leta so pasala, ma pero jaz rad jem še zdaj.
0: Okruh jeter me resno malčk zbada,
1: ma pero želuec je pej, zaenkrat hvala Bohu. Kukar rost frej. Pero če se zmislim, tizdha hoda od Franca Frančeškina. Še zdaj mi hodi ven kislina, tako poduhič an počrije.